0: Операция по разминированию Ормузского пролива для обеспечения свободы судоходства может продлиться от 12 до 16 месяцев. Участие Латвии в возглавляемой США коалиционной операции и возглавляемой Великобританией и Францией многонациональной операции предусмотрено до 1 сентября 2028 года. Латвия планирует направить подразделения военно-морских сил национальных вооруженных сил по обезвреживанию взрывоопасных подводных объектов, оснащенные автономными системами разминирования. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операций, которые будут располагаться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районах проведения операций. Стоимость покупок смартфонов в крупных торговых центрах Риги на 50% выше, чем в клиентских центрах в регионах Латвии, сообщили в компании оператора мобильной связи Теле2, ссылаясь на обобщенные данные. Наиболее выраженные различия наблюдаются в сегменте премиальных смартфонов. Если в регионах около 10% всех покупок превышают порог в 1000 евро, то в Риге доля таких покупок в два раза выше. Руководитель департамента розничной торговли Теле2 Айварс Малиновскис отмечает, что данные компании наглядно демонстрируют экономическую ситуацию в Латвии и различия в покупательной способности населения в городах и регионах страны. Он также указывает на существенные различия и в самой столице. В клиентских центрах рижских микрорайонов стоимость покупок смартфонов примерно вдвое ниже, чем в таких крупных торговых центрах, как Spice, Акрополь, Рига Плаза. Данные компании показывают, что в регионах Латвии чаще покупают устройства стоимостью до 250 евро. Они составляют от 40 до 45% всех покупок. В свою очередь, в Риге устройства этой ценовой категории составляют менее 30% всех покупок. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ИД-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе деньги, действующий паспорт или ИД-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья, в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. В ряде самоуправлений вдоль восточной границы пришлось в срочном порядке менять персонал на части избирательных участков, поскольку служба государственной безопасности запретила некоторым лицам там работать, сообщила программа «Панорама». Проверку прошли в общей сложности 6 тысяч сотрудников избирательных участков. Одной из причин, по которой служба госбезопасности запретила отдельным лицам работать на участках, стали поездки в Россию и Беларусь. В частности, в Даугавпилсе действуют 29 избирательных участков. Местная избирательная комиссия прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками, заменив их другими сотрудниками. Марис Зведрис, глава Центральной избирательной комиссии, отметил, что проверка персонала избирательных участков спецслужбами является стандартной практикой. Он пояснил, что заключения по результатам проверок выдаются в разное время, в том числе до начала выборов. На данный момент у ЦИК нет информации о том, что какие-либо самоуправления испытывают трудности с укомплектованием избирательных участков персоналом. Зведрис также сообщил, что для избирательных участков предусмотрен резерв сотрудников. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 тысячу пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 тысяч человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 тысяч пассажиров. А среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 тысячи человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Самые высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчинам в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рост зарплат в странах Балтии вовсе не означает автоматического сокращения теневой экономики. В Латвии и Эстонии доля серой зоны даже увеличилась. По данным исследования Рижской школы экономики, индекс теневой экономики в странах Балтии, масштабы неформальной экономики в регионе в целом остаются близкими к прежнему уровню. В Латвии ее доля достигла показателя 21,8% ВВП. В Эстонии 20,8%, в Литве после снижения на 1,1%, она составила 23,6%. Показатели зарплат при этом заметно различаются. В прошлом году средняя зарплата брутто в Латвии составляла 1815 евро, тогда как в Эстонии и Литве она уже превышала 2000. В Литве показатель достиг примерно 2415 евро в месяц. Это самый высокий уровень среди трех стран Балтии. Однако средняя зарплата плохо отражает ситуацию отдельных групп населения. Особенно заметен разрыв внутри самой Латвии. Если в Риге и Рижском регионе средняя зарплата нетто составляла 1990 евро, то в Латгалии лишь 1302 евро. Одновременно именно здесь доля теневой экономики достигла 25,7% ВВП. На ситуацию влияют низкие официальные доходы в отдельных регионах и отраслях. В 2025 году гостиничный и ресторанный бизнес оказался самым низкооплачиваемым сектором Латвии. Средняя зарплата брутто там составляла 1190 евро в месяц. Более низкие расходы за пределами столицы не всегда компенсируют разницу в доходах. Цены на продукты, топливо и другие повседневные товары по стране во многом сопоставимы, поэтому для семей с небольшими доходами ценовая нагрузка остается высокой и в регионах. Опыт Эстонии показывает, что высокая средняя зарплата сама по себе тоже не гарантирует сокращение теневой экономики. В прошлом году при зарплате в свыше 2000 евро доля серой зоны там выросла на 1,4 процентных пункта. На ситуацию повлияли продолжительная рецессия и рост налоговой нагрузки. Для компаний с низкой производительностью дополнительные расходы становятся особенно ощутимыми, что может создавать стимулы для частичного ухода от официальных выплат. Литва пошла по другому пути и в последние годы усилила контроль за финансовыми операциями и трудовыми отношениями. Цифровые решения помогают ограничивать расчеты наличными и совершенствовать налоговое администрирование, в том числе и в строительстве. В сочетании с более строгими наказаниями за нелегальное трудоустройство эти меры способствовали постепенному снижению теневой экономики. Но полностью проблему они пока не решили. По ее доле Литва все еще остается на первом месте среди стран Балтии. Нескольким самоуправлениям на восточной границе пришлось срочно изменить состав работников ряда избирательных участков. В Даугавпилсе на выборах в 15-й Сейм будут работать 29 участков, по информации латгальской редакции ЛСМ. Избирательная комиссия незамедлительно прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками и заменила их другими. В Краслове 140 работников будут работать на 26 избирательных участках. Состав был утвержден еще в марте, но 18 сентября председатель комиссии получил распоряжение «Состав необходимо изменить». Председатель избирательной комиссии Марис Звейдрис указал, что проверка работников избирательных участков со стороны органов безопасности является обычной практикой. Он также пояснил, что у участков имеется резерв работников. Конкретное количество людей, которых коснулось распоряжение органов безопасности, он не раскрыл. Однако такие распоряжения поступили не в одно самоуправление. Служба госбезопасности подтвердила ЛСМ, что в общей сложности было проверено 6 тысяч работников избирательных участков. Как сообщили в службе, среди выявленных факторов риска были поездки людей в государство-агрессора Россию, ее союзницу Беларусь после вторжения России в Украину, а также распространение прокремлевских нарративов. Конец цитаты. СГБ также напомнила, что неоднократно настоятельно призывала жителей не ездить в Россию и Беларусь, а в 2025 году вступил в силу закон об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности, согласно которому для нескольких групп лиц, прежде всего работающих в госучреждениях, установлен запрет на посещение России и Беларуси. Выборы в 15-й Сейм пройдут 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет на любом избирательном участке. С 28 сентября и до дня выборов включительно можно будет заранее оставить свой голос на хранение. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ИД-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действующий паспорт или ID-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 тысячу пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 тысяч человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 тысяч пассажиров, а среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 тысячи человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметил Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии в сентябре лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе этого года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа. В Латвийском центре инфектологии уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, и эпидемия гриппа также может начаться раньше обычного. Медики напоминают, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. Вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа. В четверг на военной базе национальных вооруженных сил в Лейлварде приземлились 4 истребителя Еврофайтер воздушных сил Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства Латвии, сообщили в Министерстве обороны. Истребители будут находиться в Латвии недолго, примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне. Размещение немецких истребителей в Латвии одновременно позволит проверить способность НАТО оперативно перемещать и принимать силы союзников, а также готовность базы обеспечивать прием и поддержку союзников. По инициативе министра обороны Райвиса Мелниса во время выборов 15-й Сейм свое присутствие для укрепления воздушного пространства Латвии увеличат воздушные силы Германии, Италии, Турции. Власти Непала подтвердили получение и пригодность ДНК-профилей 33 граждан Латвии, которые числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия. Об этом сообщил представитель консульского департамента МИД Латвии Юргис Барканс, завершивший трехнедельную работу в Непале. Он заявил, что ДНК-профили граждан Латвии передали непальским властям при содействии госполиции. Профили необходимы для идентификации пропавших. В течение последних недель латвийская сторона одновременно занималась оформлением возврата в Латвию личных вещей пропавших людей, которые они оставили в гостиницах. Найдена компания, которая доставит эти вещи в Латвию. Сейчас оформляются необходимые документы и доверенности. После оформления документов их доставят в Латвию. Вещи, которые не были востребованы родственниками, а также те, которые могут не пройти проверку безопасности в аэропорту, с согласия родных передадут благотворительной организации, помогающей жителям Непала. По данным делегации Евросоюза, сейчас в Непале пропавшими без вести числят 66 граждан стран ЕС. Половина из них – граждане Латвии. Барканс отметил, что за 3 недели работы в Непале большое значение имели личные контакты с местными властями, партнерами, посольствами других стран. Это помогало постоянно держать тему пропавших граждан Латвии в центре внимания. Латвийская сторона также использовала возможности и ресурсы посольств других стран, чтобы получать информацию о пропавших. Однако сейчас у всех вовлеченных сторон примерно одинаковый объем информации. Возвращение Барканса в Латвию не означает прекращение консульской работы. Почетный консул Латвии продолжит работу в Непале. Консульский департамент МИД также продолжит сотрудничество с властями Непала, посольствами других стран и родственниками пропавших. Барканс подчеркнул, что латвийская сторона будет делать все возможное, чтобы дать родственникам хотя бы какие-то ответы на тему того, что произошло с их близкими. В четверг Сейм поддержал участие национальных вооруженных сил в многонациональных военных операциях по разминированию Ормузского пролива. Латвия планирует направить туда до 20 военнослужащих. Участие Латвии в разминировании предусматривает четко определенные задачи и ограничения, то есть наши военнослужащие не будут участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. По прогнозам, операция по разминированию Ормузского пролива для обеспечения свободы судоходства может продлиться от 12 до 16 месяцев. Участие Латвии в возглавляемой США коалиционной операции и возглавляемой Великобританией и Францией многонациональной операции предусмотрено до 1 сентября 2028 года. Латвия планирует направить подразделения военно-морских сил национальных вооруженных сил по обезвреживанию взрывоопасных подводных объектов, оснащенные автономными системами разминирования. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операций

0: которые будут располагаться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районах проведения операций. Стоимость покупок смартфонов в крупных торговых центрах Риги на 50% выше, чем в клиентских центрах в регионах Латвии, сообщили в компании оператора мобильной связи Теле2, ссылаясь на обобщенные данные. Наиболее выраженные различия наблюдаются в сегменте премиальных смартфонов. Если в регионах около 10% всех покупок превышают порог в 1000 евро, то в Риге доля таких покупок в два раза выше. Руководитель департамента розничной торговли Теле2 Айварс Малиновскис отмечает, что данные компании наглядно демонстрируют экономическую ситуацию в Латвии и различия в покупательной способности населения в городах и регионах страны. Он также указывает на существенные различия и в самой столице. В клиентских центрах рижских микрорайонов стоимость покупок смартфонов примерно вдвое ниже, чем в таких крупных торговых центрах, как Спайс, Акрополь, Рига Плаза. Данные компании показывают, что в регионах Латвии чаще покупают устройства стоимостью до 250 евро. Они составляют от 40 до 45% всех покупок. В свою очередь, в Риге устройства этой ценовой категории составляют менее 30% всех покупок. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ИД-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действующий паспорт или ID-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья, в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. В ряде самоуправлений вдоль восточной границы пришлось в срочном порядке менять персонал на части избирательных участков, поскольку служба государственной безопасности запретила некоторым лицам там работать, сообщила программа «Панорама». Проверку прошли в общей сложности 6 тысяч сотрудников избирательных участков. Одной из причин, по которой служба госбезопасности запретила отдельным лицам работать на участках, стали поездки в Россию и Беларусь. В частности, в Даугавпилсе действуют 29 избирательных участков. Местная избирательная комиссия прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками, заменив их другими сотрудниками. Марис Зведрис, глава Центральной избирательной комиссии, отметил, что проверка персонала избирательных участков спецслужбами является стандартной практикой. Он пояснил, что заключения по результатам проверок выдаются в разное время, в том числе до начала выборов. На данный момент у ЦИК нет информации о том, что какие-либо самоуправления испытывают трудности с укомплектованием избирательных участков персоналом. Зведрис также сообщил, что для избирательных участков предусмотрен резерв сотрудников. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – -33,5% и Польшу – -31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Атексмо перевезло в общей сложности 9 221 000 пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 000 человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 000 пассажиров, а среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 000 человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Самые высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рост зарплат в странах Балтии вовсе не означает автоматического сокращения теневой экономики. В Латвии и Эстонии доля серой зоны даже увеличилась. По данным исследования Рижской школы экономики, индекс теневой экономики в странах Балтии, масштабы неформальной экономики в регионе в целом остаются близкими к прежнему уровню. В Латвии ее доля достигла показателя 21,8% ВВП. В Эстонии 20,8%, в Литве после снижения на 1,1%, она составила 23,6%. Показатели зарплат при этом заметно различаются. В прошлом году средняя зарплата брутто в Латвии составляла 1815 евро, тогда как в Эстонии и Литве она уже превышала 2000. В Литве показатель достиг примерно 2415 евро в месяц. Это самый высокий уровень среди трех стран Балтии. Однако средняя зарплата плохо отражает ситуацию отдельных групп населения. Особенно заметен разрыв внутри самой Латвии. Если в Риге и Рижском регионе средняя зарплата не Валетта составляла 1990 евро, то в Латгалии лишь 1302 евро. Одновременно именно здесь доля теневой экономики достигла 25,7% ВВП. На ситуацию влияют низкие официальные доходы в отдельных регионах и отраслях. В 2025 году гостиничный и ресторанный бизнес оказался самым низкооплачиваемым сектором Латвии. Средняя зарплата брутто там составляла 1190 евро в месяц. Более низкие расходы за пределами столицы не всегда компенсируют разницу в доходах. Цены на продукты, топливо и другие повседневные товары по стране во многом сопоставимы, поэтому для семей с небольшими доходами ценовая нагрузка остается высокой и в регионах. Опыт Эстонии показывает, что высокая средняя зарплата сама по себе тоже не гарантирует сокращение теневой экономики. В прошлом году при зарплате в свыше 2000 евро доля серой зоны там выросла на 1,4 процента. На ситуацию повлияли продолжительная рецессия и рост налоговой нагрузки. Для компаний с низкой производительностью дополнительные расходы становятся особенно ощутимыми, что может создавать стимулы для частичного ухода от официальных выплат. Литва пошла по другому пути и в последние годы усилила контроль за финансовыми операциями и трудовыми отношениями. Цифровые решения помогают ограничивать расчеты наличными и совершенствовать налоговое администрирование, в том числе и в строительстве. В сочетании с более строгими наказаниями за нелегальное трудоустройство эти меры способствовали постепенному снижению теневой экономики. Но полностью проблему они пока не решили. По ее доле Литва все еще остается на первом месте среди стран Балтии. Нескольким самоуправлениям на восточной границе пришлось срочно изменить состав работников ряда избирательных участков. В Даугавпилсе на выборах в 15-й Сейм будут работать 29 участков, по информации латгальской редакции ЛСМ. Избирательная комиссия незамедлительно прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками и заменила их другими. В Краслове 140 работников будут работать на 26 избирательных участках. Состав был утвержден еще в марте, но 18 сентября председатель комиссии получил распоряжение «Состав необходимо изменить». Председатель избирательной комиссии Марис Звейдрис указал, что проверка работников избирательных участков со стороны органов безопасности является обычной практикой. Он также пояснил, что у участков имеется резерв работников. Конкретное количество людей, которых коснулось распоряжение органов безопасности, он не раскрыл. Однако такие распоряжения поступили не в одно самоуправление. Служба госбезопасности подтвердила ЛСМ, что в общей сложности было проверено 6 тысяч работников избирательных участков. Как сообщили в службе, среди выявленных факторов риска были поездки людей в государство-агрессор Россию и ее союзницу Беларусь после вторжения России в Украину, а также распространение прокремлевских нарративов. Конец цитаты. СГБ также напомнила, что неоднократно настоятельно призывала жителей не ездить в Россию и Беларусь, а в 2025 году вступил в силу закон об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности, согласно которому для нескольких групп лиц, прежде всего работающих в госучреждениях, установлен запрет на посещение России и Беларуси. Выборы в 15-й Сейм пройдут 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет на любом избирательном участке. С 28 сентября и до дня выборов включительно можно будет заранее оставить свой голос на хранение. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ИД-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действующий паспорт или ID-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 тысячу пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 тысяч человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 тысяч пассажиров. А среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 тысячи человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Самые высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

На 38-й неделе этого года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа. В Латвийском центре инфектологии уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, и эпидемия гриппа также может начаться раньше обычного. Медики напоминают, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. Вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа. В четверг на военной базе национальных вооруженных сил в Лейлварде приземлились 4 истребителя Еврофайтер воздушных сил Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства Латвии, сообщили в Министерстве обороны. Истребители будут находиться в Латвии недолго, примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне. Размещение немецких истребителей в Латвии одновременно позволит проверить способность НАТО оперативно перемещать и принимать силы союзников, а также готовность базы обеспечивать прием и поддержку союзников. По инициативе министра обороны Райвиса Мелниса во время выборов в 15-й Сейм свое присутствие для укрепления воздушного пространства Латвии увеличат воздушные силы Германии, Италии, Турции. Власти Непала подтвердили получение и пригодность ДНК-профилей 33 граждан Латвии, которые числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия. Об этом сообщил представитель консульского департамента МИД Латвии Юргис Барканс, завершивший трехнедельную работу в Непале. Он заявил, что ДНК-профили граждан Латвии передали непальским властям при содействии госполиции. Профили необходимы для идентификации пропавших. В течение последних недель латвийская сторона одновременно занималась оформлением возврата в Латвию личных вещей пропавших людей, которые они оставили в гостиницах. Найдена компания, которая доставит эти вещи в Латвию. Сейчас оформляются необходимые документы и доверенности. После оформления документов их доставят в Латвию. Вещи, которые не были востребованы родственниками, а также те, которые могут не пройти проверку безопасности в аэропорту, с согласия родных передадут благотворительной организации, помогающей жителям Непала. По данным делегации Евросоюза, сейчас в Непале пропавшими без вести числят 66 граждан стран ЕС. Половина из них – граждане Латвии. Барканс отметил, что за 3 недели работы в Непале большое значение имели личные контакты с местными властями, партнерами, посольствами других стран. Это помогало постоянно держать тему пропавших граждан Латвии в центре внимания. Латвийская сторона также использовала возможности и ресурсы посольств других стран, чтобы получать информацию о пропавших. Однако сейчас у всех вовлеченных сторон примерно одинаковый объем информации. Возвращение Барканса в Латвию не означает прекращение консульской работы. Почетный консул Латвии продолжит работу в Непале. Консульский департамент МИД также продолжит сотрудничество с властями Непала, посольствами других стран и родственниками пропавших. Барканс подчеркнул, что латвийская сторона будет делать все возможное, чтобы дать родственникам хотя бы какие-то ответы на тему того, что произошло с их близкими. В четверг Сейм поддержал участие национальных вооруженных сил в многонациональных военных операциях по разминированию Ормузского пролива. Латвия планирует направить туда до 20 военнослужащих. Участие Латвии в разминировании предусматривает четко определенные задачи и ограничения, то есть наши военнослужащие не будут участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. По прогнозам, операция по разминированию Ормузского пролива для обеспечения свободы судоходства может продлиться от 12 до 16 месяцев. Участие Латвии в возглавляемой США коалиционной операции и возглавляемой Великобританией и Францией многонациональной операции предусмотрено до 1 сентября 2028 года. Латвия планирует направить подразделения военно-морских сил национальных вооруженных сил по обезвреживанию взрывоопасных подводных объектов, оснащенные автономными системами разминирования. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операций, которые будут располагаться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районах проведения операций. Стоимость покупок смартфонов в крупных торговых центрах Риги
на 50% выше, чем в клиентских центрах в регионах Латвии, сообщили в компании операторы мобильной связи Tele2, ссылаясь на обобщенные данные. Наиболее выраженные различия наблюдаются в сегменте премиальных смартфонов. Если в регионах около 10% всех покупок превышают порог в 1000 евро, то в Риге доля таких покупок в 2 раза выше. Руководитель департамента розничной торговли Tele2 Айварс Малиновскис отмечает, что данные компании наглядно демонстрируют экономическую ситуацию.

0: в Латвии и различия в покупательной способности населения в городах и регионах страны. Он также указывает на существенные различия и в самой столице. В клиентских центрах рижских микрорайонов стоимость покупок смартфонов примерно вдвое ниже, чем в таких крупных торговых центрах, как Spice, Акрополь, Рига Плаза. Данные компании показывают, что в регионах Латвии чаще покупают устройства стоимостью до 250 евро. Они составляют от 40 до 45% всех покупок. В свою очередь, в Риге устройства этой ценовой категории составляют менее 30% всех покупок. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ИД-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действующий паспорт или ID-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья, в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. В ряде самоуправлений вдоль восточной границы пришлось в срочном порядке менять персонал на части избирательных участков, поскольку служба государственной безопасности запретила некоторым лицам там работать, сообщила программа «Панорама». Проверку прошли в общей сложности 6 тысяч сотрудников избирательных участков. Одной из причин, по которой служба госбезопасности запретила отдельным лицам работать на участках, стали поездки в Россию и Беларусь. В частности, в Даугавпилсе действуют 29 избирательных участков. Местная избирательная комиссия прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками, заменив их другими сотрудниками. Марис Зведрис, глава Центральной избирательной комиссии, отметил, что проверка персонала избирательных участков спецслужбами является стандартной практикой. Он пояснил, что заключения по результатам проверок выдаются в разное время, в том числе до начала выборов. На данный момент у ЦИК нет информации о том, что какие-либо самоуправления испытывают трудности с укомплектованием избирательных участков персоналом. Зведрис также сообщил, что для избирательных участков предусмотрен резерв сотрудников. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Сатексма перевезло в общей сложности 9 221 000 пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 000 человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 000 пассажиров, а среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 000 человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование Cyber News, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океане, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рост зарплат в странах Балтии вовсе не означает автоматического сокращения теневой экономики. В Латвии и Эстонии доля серой зоны даже увеличилась. По данным исследования Рижской школы экономики, индекс теневой экономики в странах Балтии, масштабы неформальной экономики в регионе в целом остаются близкими к прежнему уровню. В Латвии ее доля достигла показателя 21,8% ВВП. В Эстонии 20,8%, в Литве после снижения на 1,1%, она составила 23,6%. Показатели зарплат при этом заметно различаются. В прошлом году средняя зарплата брутто в Латвии составляла 1815 евро, тогда как в Эстонии и Литве она уже превышала 2000. В Литве показатель достиг примерно 2415 евро в месяц. Это самый высокий уровень среди трех стран Балтии. Однако средняя зарплата плохо отражает ситуацию отдельных групп населения. Особенно заметен разрыв внутри самой Латвии. Если в Риге и Рижском регионе средняя зарплата не составляла 1990 евро, то в Латгалии лишь 1302 евро. Одновременно именно здесь доля теневой экономики достигла 25,7% ВВП. На ситуацию влияют низкие официальные доходы в отдельных регионах и отраслях. В 2025 году гостиничный и ресторанный бизнес оказался самым низкооплачиваемым сектором Латвии. Средняя зарплата брутто там составляла 1190 евро в месяц. Более низкие расходы за пределами столицы не всегда компенсируют разницу в доходах. Цены на продукты, топливо и другие повседневные товары по стране во многом сопоставимы, поэтому для семей с небольшими доходами ценовая нагрузка остается высокой и в регионах. Опыт Эстонии показывает, что высокая средняя зарплата сама по себе тоже не гарантирует сокращение теневой экономики. В прошлом году при зарплате в свыше 2000 евро доля серой зоны там выросла на 1,4 процентных пункта. На ситуацию повлияли продолжительные рецессии рецессия и рост налоговой нагрузки. Для компаний с низкой производительностью дополнительные расходы становятся особенно ощутимыми, что может создавать стимулы для частичного ухода от официальных выплат. Литва пошла по другому пути и в последние годы усилила контроль за финансовыми операциями и трудовыми отношениями. Цифровые решения помогают ограничивать расчеты наличными и совершенствовать налоговое администрирование, в том числе и в строительстве. В сочетании с более строгими наказаниями за нелегальное трудоустройство эти меры способствовали постепенному снижению теневой экономики. Но полностью проблему они пока не решили. По ее доле Литва все еще остается на первом месте среди стран Балтии. Нескольким самоуправлениям на восточной границе пришлось срочно изменить состав работников ряда избирательных участков. В Даугавпилсе на выборах в 15-й Сейм будут работать 29 участков. По информации латгальской редакции ЛСМ, избирательная комиссия незамедлительно прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками и заменила их другими. В Краслове 140 работников будут работать на 26 избирательных участках. Состав был утвержден еще в марте, но 18 сентября председатель комиссии получил распоряжение «Состав необходимо изменить». Председатель избирательной комиссии Марис Звейдрис указал, что проверка работников избирательных участков со стороны органов безопасности является обычной практикой. Он также пояснил, что у участков имеется резерв работников. Конкретное количество людей, которых коснулось распоряжение органов безопасности, он не раскрыл. Однако такие распоряжения поступили не в одно самоуправление. Служба госбезопасности подтвердила ЛСМ, что в общей сложности было проверено 6000 работников избирательных участков. Как сообщили в службе, среди выявленных факторов риска были поездки людей в государство-агрессора Россию, ее союзницу Беларусь после вторжения России в Украину, а также распространение прокремлевских нарративов. Конец цитаты. СГБ также напомнила, что неоднократно настоятельно призывала жителей не ездить в Россию и Беларусь, а в 2025 году вступил в силу закон об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности, согласно которому для нескольких групп лиц, прежде всего работающих в госучреждениях, установлен запрет на посещение России и Беларуси. Выборы в 15-й Сейм пройдут 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет на любом избирательном участке. С 28 сентября и до дня выборов включительно можно будет заранее оставить свой голос на хранение. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ИД-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действующий паспорт или ID-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 000 пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 000 человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 000 пассажиров, а среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 000 человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Самые высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais, šķēlēs 500 gramu, 2 eiro 99 centi. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu, 4 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām, pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Черри создан для семьи.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия». Гаити.
1: В Карибском море между Кубой и Пуэрто-Рико расположен остров Гаити, место поразительного социального контраста. На его территории находятся два государства – Доминиканская республика на востоке и одноименная республика Гаити на западе. Когда-то она была процветающей французской колонией, но, получив независимость, стала беднейшей страной в западном полушарии. 80% гаитян живут за чертой бедности, а 54% – в ужасающей нищете. Столица республики Порто-Пренс наводнена районами трущоб. А после 2010 года, когда на Гаити случилось сильное землетрясение, положение страны только ухудшилось. Так многие местные жители до сих пор продолжают жить в палаточных городках. Совершенно другая атмосфера царит на восточной части острова Гаити. Доминиканская республика – это туристический рай с процветающими городами. Главный город, Санто-Доминго, считается одним из самых крупных и старых в Карибском регионе. Он был основан в 15 веке открывшим остров Христофором Колумбом, и в нем до сих пор сохранились древние церкви и замки, благодаря чему Санто-Доминго был объявлен ЮНЕСКО «Достоянием человечества». Еще один удивительный доминиканский город – Альтас-де-Чавон. Он полностью воссоздает архитектуру итальянского поселения 15 века, хотя был построен во второй половине 20-го американским мультимиллионером Чарльзом Блахдорном. Там находится собор Святого Станислава, в котором венчались Майкл Джексон и Луиза Пресли, а также древнегреческий амфитеатр на 5000 мест. Эту грандиозную постройку в свое время оплатил Фрэнк Синатра, поставив перед местными властями лишь одно условие – за выступление на этой площадке не должна взиматься арендная плата. Правила Синатры действуют до сих пор, а на сцене амфитеатра уже блеснули такие звезды, как Карлос Сантана, Хулио Иглесиас, Мадонна и Шакира. Однако жемчужина Доминиканы – это, конечно, природа. Километры чистейших пляжей и гектары тропических лесов. Треть территории страны занимают природоохранные зоны – национальные парки, заповедники и заказники. Считается, что приехать и полюбоваться ими можно в любое время года. Там всегда лето. Но опытные туристы предпочитают посещать курорт с ноября по июнь, чтобы не застать сезон ураганов и вдоволь насладиться тропической сказкой.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Сквош.
2: Среда, в которой зародился сквош, была далеко не столь аристократичной, как та, в которой этот вид спорта практикуется сегодня. Первые упоминания об игре с мячом и ракеткой в закрытом помещении найдены в английской книге 1807 года, где рассказывается о заключенных долговой тюрьмы Fleet Prison, увлеченно бьющих мяч ракетками о стены во внутреннем дворике. Также проводили время и арестанты еще одной лондонской тюрьмы. Тогда игра называлась просто «рэкетс» — «ракетки». Называть этот спорт «сквош» стали с конца 19 века из-за того, что мягкие каучуковые мячики, которые использовались в игре, от ударов о стенку сплющивались, а «сквош» по-английски — «расплющенный». Постепенно из маргинальных слоев сквош шагнул в школы, университеты и клубы, а оттуда и в высшее общество. Собственный сквош-корт был даже на борту знаменитого «Титаника». Сегодня сквош пользуется большой популярностью у бизнесменов и недаром называется «игрой для богатых». Дело здесь не только в стоимости экипировки и самих занятий. В этой игре, как и в деловом мире, очень важна быстрая реакция и способность мгновенно принимать решения. Кроме того, по мнению журнала Forbes, сквош помогает наладить полезные бизнес-связи, а заядлые игроки утверждают, что эта игра является самым здоровым видом спорта из всех существующих, поскольку оказывает благотворное воздействие на здоровье многоработающего человека, позволяя размяться и качественно отвлечься от проблем и деловых вопросов.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров. Поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
8: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
9: Правда? Какую?
8: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
9: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
8: Конечно!
10: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
11: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Венский шницель.
2: Одно из самых известных в мире блюд австрийской национальной кухни – венский шницель. Представляет он собой очень большой, иногда даже превышающий размеры тарелки, но при этом тонкий шницель в панировке. Традиционно готовится это блюдо из телятины. Но существует также свиной венский шницель, что можно назвать скорее исключением, чем правилом. А потому это обязательно дополнительно оговаривается в меню. Блюдо это впервые было упомянуто в кулинарной книге в 1884 году. По одной из версий, рецепт его попал в Вену из Италии, а прообразом венского шницеля была отбивная по-милански. В Австрии же способ ее приготовления был немного доработан. Так и появилась на свет главная кулинарная достопримечательность этой страны – венский шницель. Это название за блюдом закрепилось уже в конце 19 века. Венский шницель принято подавать с зеленым салатом и отварным или жареным картофелем с петрушкой, а также сервировать долькой лимона и зеленым сельдереем.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksimā, kad tikai no 24. līdz 28. septembrim. Zālis Rīgas Miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2,79 eiro kg.

0: pārdošanā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas mēsnieks 30% atlaide. Garneles Well Done. Neapstrādātas, atkausētas 300 gramu 2,69 €. Maxima.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Рио-де-Жанейро. Как часто жителям северного полушария кажется, что рай — это там, где вечное лето, и ничего прекраснее круглогодичной жары быть не может. И Рио-де-Жанейро для них столица этого рая. Ну а центр всей жизни в Рио, конечно же, пляж. Если на небе солнце, а местный житель не на работе, то он почти наверняка на пляже. Играет в футбол или волейбол, занимается спортивной ходьбой или качает мышцы на специальных станциях. В известнейшем городе Бразилии царит настоящий культ тела. Главное в жизни – кариоки, так называются жители Рио, на других посмотреть и себя показать. Разумеется, во всей красе, с минимальным количеством одежды. Умеренность – это не про Рио-де-Жанейро. Говорят, именно на пляжах Рио появились на свет те три треугольника на ниточках, которые человечество негласно договорилось считать предметом одежды. Чрезмерность – главный принцип и в построении своего тела. Тренировкам кариока посвящает 1/5 часть жизни. В то время как в других частях света норма 2-3 тренировки в неделю и обязательный отдых для мышц, то в Рио нормой считается 7 раз в неделю, а с восстановлением мышц помогут спортивные добавки. Поскольку Рио-де-Жанейро – город пляжный, то люди в основной массе здесь расслаблены и страшно непунктуальны. Опоздать на пару часов на деловую встречу или свидание – в порядке вещей. А того, кто придет вовремя, например, на вечеринку, скорее всего, не поймут. Ведь у хозяев к назначенному времени тоже будет еще ничего не готово. Главная философия жизни здесь – прожить день без стресса, дедлайнов, ответственности и прочих проблем, наслаждаясь самим процессом. Поэтому строить карьеру в бизнесе тут непросто. И за этим многие уезжают в Сан-Паулу или другие города. Один из главных недостатков Бразилии – проблема с безопасностью – в Рио представлен в сильно концентрированном виде. Грабежи, перестрелки, угоны, похищения, копирование карт, воровство – все это настолько тесно вошло в жизнь местных жителей, что стало скорее рутиной. Нередки, кстати, и публичные сцены ревности. Не проходит и дня, чтобы то тут, то там в Рио не вспыхнула страстная разборка, кто на кого не так посмотрел. Этакий бразильский мини-сериал в режиме реального времени. Впрочем, несмотря ни на что, Рио на протяжении многих десятилетий манит желающих там жить со всего мира. Ведь настроение на 80% зависит от окружающей обстановки. А люди, цель которых жизнь без проблем, чаще улыбаются и щедро делятся хорошим настроением с другими. А потому неудивительно, что жители Рио-де-Жанейро чувствуют себя гораздо счастливее, чем в других странах и городах.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Мэтью Стрит. Несколько веков назад расположенная в Ливерпуле улица Мэтью Стрит была знакома местным жителям и приезжим как место, где продавали лучшие фрукты и овощи в городе. Попросту говоря, здесь находился обычный рынок. Сегодня же эта улица ассоциируется у всего мира в первую очередь с легендарной группой The Beatles, ведь именно здесь они начали свою музыкальную карьеру. Когда вы заходите на Мэтью Стрит, первое, что вы видите, это натянутую между домами огромную вывеску. «Добро пожаловать на Мэтью Стрит, родину Beatles». О том, что улица является родиной именно The Beatles, вы не забудете ни на секунду. Здесь все напоминает о ливерпульской четверке. Надписи на стенах, статуи, магазин Beatles и даже пабы, в каждом из которых, по рассказам местных барменов, любили пропустить стаканчик-другой легендарные музыканты. На Мэтью-стрит также расположен знакомый всем битломанам клуб «Каверна», в котором The Beatles давали свои первые концерты. Сейчас в нем также проходит немало выступлений, как местных команд, в том числе кавер-групп «Beatles», так и приезжих коллективов. Сегодня Мэтью-стрит, на которой находится огромное количество баров, пабов и клубов, является популярным среди туристов и местных жителей центром ночной жизни Ливерпуля. А летом, в конце августа, именно Мэтью-стрит становится основным местом проведения одного из крупнейших музыкальных фестивалей в Европе. Названо это мероприятие, опять же, в честь улицы. Ливерпуль Мэтью-стрит Мьюзик Фестивал.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.

над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: особо важные персоны. На радио «Мелодия». Ким Бессенджер. Звезда Голливуда Ким Бессенджер уже давно вошла в сотню самых сексуальных актрис в истории кинематографа. А началось все в 17 лет, когда Ким завоевала титул «Мисс Джорджия» в конкурсе юниоров, а после стала одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц Америки. Настоящей удачей в актерской карьере для Ким Бессенджер стала роль в боевике «Никогда не говори никогда». После выхода этого фильма актриса согласилась позировать обнаженной для 8 разворотов журнала Playboy, что только прибавило ей популярности. А поистине звездный час пробил после съемок фильма 9,5 недель. Ким стали называть «Леди Эротика», и она тут же вошла в список голливудских звезд, получающих семизначные гонорары. Кстати, сама актриса утверждает, что ни разу не смотрела 9,5 недель и терпеть не может как свою роль в этой звездной картине, так и партнера Микки Рурка. За его постоянное курение во время съемок Ким называла Рурка «человеком-пепельницей» и даже отказывалась ездить с ним в одном лифте. Сам же Рурк, по слухам, при каждой возможности выпускал сигаретный дым в лицо Бессенджер, чтобы позлить ее. Знаменитый тандем зрители увидели вновь спустя 26 лет в фильме «Черный ноябрь», где между Ким и Рурком уже не было никакой эротики, а только политика. На съемочной площадке Бессенджер познакомилась со своим будущим мужем, актером Алеком Болдуином. Через год у пары появилась дочка. Сохранить семью актрисе не удалось, но, как позже призналась сама Ким, материнство стало главным ее достижением. Однажды она даже обратилась к психологу, поскольку чувствовала сверхзависимость от дочки и совершенно не могла работать. Ким Бессенджер – яркая активистка общества защиты животных. В ее доме живут несколько собак и кошек, а когда-то были даже волк и дикий неоновый кот. Актриса – вегетарианка и искренне не понимает людей, которые едят мясо. Кстати, Ким Бессенджер ходит в рестораны со своими столовыми приборами крошечного размера. Используя их, Ким насыщается детскими порциями, что позволяет ей сохранять фигуру в отличной форме. Обладательница премии «Оскар» Ким Бессенджер получила звезду на Голливудской аллее славы за свой вклад в развитие киноиндустрии.
1: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
7: Более 30 лет они покоряют мир.

высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу сервис ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу-сервис. Звук живой.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу Сервис.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Венский шницель. Одно из самых известных в мире блюд австрийской национальной кухни – венский шницель. Представляет он собой очень большой, иногда даже превышающий размеры тарелки, но при этом тонкий шницель в панировке. Традиционно готовится это блюдо из телятины. Но существует также свиной венский шницель, что можно назвать скорее исключением, чем правилом. А потому это обязательно дополнительно оговаривается в меню. Блюдо это впервые было упомянуто в кулинарной книге в 1884 году. По одной из версий, рецепт его попал в Вену из Италии, а прообразом венского шницеля была отбивная по-милански. В Австрии же способ ее приготовления был немного доработан. Так и появилась на свет главная кулинарная достопримечательность этой страны – венский шницель. Это название за блюдом закрепилось уже в конце 19 века. Венский шницель принято подавать с зеленым салатом и отварным или жареным картофелем с петрушкой, а также сервировать долькой лимона и зеленым сельдереем.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Банки с супом Кэмпбелл. Энди Уорхол. Энди Уорхол – один из самых дорогих живописцев в мире, родоначальник и самый известный представитель стиля поп-арт. Его картины появились в 60-х годах прошлого века, но до сих пор не утихают споры, что же в них такого, за что их можно считать искусством. Самое известное произведение Энди Уорхола – «Банки с супом Кэмпбелл». Оно состоит из 32 полотен размером 51 на 41 сантиметр, каждая из которых изображает одну из разновидностей супов компании Кэмпбелл. Энди Уорхол работал коммерческим иллюстратором и на этой ниве снискал широкую известность. Однако, несмотря на достаточно большие гонорары, Энди не переставал мечтать о высоком искусстве. И однажды он решил, что искусством могут быть даже самые простые вещи, такие как утюг или, например, пылесос. И нарисовать их можно ничуть не менее красиво, чем поля или цветы. Так появились 32 банки супа Кэмпбелл. Сначала это были отдельные картины. Позднее работы были объединены и выставлялись на полках, так чтобы зрители думали, будто смотрят на стеллаж в магазине. Необычное произведение было впервые представлено общественности 9 июля 1962 года и сразу спровоцировало возмущение критиков. Возводить в ранг вечного какие-то банки было неслыханной дерзостью. В то же время необычная работа вызвала интерес и привлекла внимание к художнику и его творчеству. А многим и просто пришлась по душе. После этой выставки Уорхола причислили к представителям поп-арта и концептуального искусства. И мечта коммерческого иллюстратора стать представителем высокого искусства сбылась. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно.
6: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность.

0: смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
1: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Сквош.
2: Среда, в которой зародился сквош, была далеко не столь аристократичной, как та, в которой этот вид спорта практикуется сегодня. Первые упоминания об игре с мячом и ракеткой в закрытом помещении найдены в английской книге 1807 года, где рассказывается о заключенных долговой тюрьмы Fleet Prison, увлеченно бьющих мяч ракетками о стены во внутреннем дворике. Также проводили время и арестанты еще одной лондонской тюрьмы. Тогда игра называлась просто «рэкетс» — «ракетки». Называть этот спорт «сквош» стали с конца 19 века из-за того, что мягкие каучуковые мячики, которые использовались в игре, от ударов о стенку сплющивались, а «сквош» по-английски — «расплющенный». Постепенно из маргинальных слоев сквош шагнул в школы, университеты и клубы, а оттуда и в высшее общество. Собственный сквош-корт был даже на борту знаменитого «Титаника». Сегодня сквош пользуется большой популярностью у бизнесменов и недаром называется «игрой для богатых». Дело здесь не только в стоимости экипировки и самих занятий. В этой игре, как и в деловом мире, очень важна быстрая реакция и способность мгновенно принимать решения. Кроме того, по мнению журнала Forbes, сквош помогает наладить полезные бизнес-связи, а заядлые игроки утверждают, что эта игра является самым здоровым видом спорта из всех существующих, поскольку оказывает благотворное воздействие на здоровье многоработающего человека, позволяя размяться и качественно отвлечься от проблем и деловых вопросов.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».
3: Une photo, une date, c'était ni pas croire.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу Сервис.

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Рио-де-Жанейро. Как часто жителям северного полушария кажется, что рай — это там, где вечное лето, и ничего прекраснее круглогодичной жары быть не может. И Рио-де-Жанейро для них столица этого рая. Ну а центр всей жизни в Рио, конечно же, пляж. Если на небе солнце, а местный житель не на работе, то он почти наверняка на пляже. Играет в футбол или волейбол, занимается спортивной ходьбой или качает мышцы на специальных станциях. В известнейшем городе Бразилии царит настоящий культ тела. Главное в жизни – кариоки, так называются жители Рио, на других посмотреть и себя показать. Разумеется, во всей красе, с минимальным количеством одежды. Умеренность – это не про Рио-де-Жанейро. Говорят, именно на пляжах Рио появились на свет те три треугольника на ниточках, которые человечество негласно договорилось считать предметом одежды. Чрезмерность – главный принцип и в построении своего тела. Тренировкам кариока посвящает 1/5 часть жизни. В то время как в других частях света норма 2-3 тренировки в неделю и обязательный отдых для мышц, то в Рио нормой считается 7 раз в неделю, а с восстановлением мышц помогут спортивные добавки. Поскольку Рио-де-Жанейро – город пляжный, то люди в основной массе здесь расслаблены и страшно непунктуальны. Опоздать на пару часов на деловую встречу или свидание – в порядке вещей. А того, кто придет вовремя, например, на вечеринку, скорее всего, не поймут. Ведь у хозяев к назначенному времени тоже будет еще ничего не готово. Главная философия жизни здесь – прожить день без стресса, дедлайнов, ответственности и прочих проблем, наслаждаясь самим процессом. Поэтому строить карьеру в бизнесе тут непросто. И за этим многие уезжают в Сан-Паулу или другие города. Один из главных недостатков Бразилии – проблема с безопасностью – в Рио представлен в сильно концентрированном виде. Грабежи, перестрелки, угоны, похищения, копирование карт, воровство – все это настолько тесно вошло в жизнь местных жителей, что стало скорее рутиной. Нередки, кстати, и публичные сцены ревности. Не проходит и дня, чтобы то тут, то там в Рио не вспыхнула страстная разборка, кто на кого не так посмотрел. Этакий бразильский мини-сериал в режиме реального времени. Впрочем, несмотря ни на что, Рио на протяжении многих десятилетий манит желающих там жить со всего мира. Ведь настроение на 80% зависит от окружающей обстановки. А люди, цель которых жизнь без проблем, чаще улыбаются и щедро делятся хорошим настроением с другими. А потому неудивительно, что жители Рио-де-Жанейро чувствуют себя гораздо счастливее, чем в других странах и городах.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. Сынок.

0: Только на Бельшосервис ЛВ.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Банки с супом Кэмпбелл. Энди Уорхол. Энди Уорхол – один из самых дорогих живописцев в мире, родоначальник и самый известный представитель стиля поп-арт. Его картины появились в 60-х годах прошлого века, но до сих пор не утихают споры, что же в них такого, за что их можно считать искусством. Самое известное произведение Энди Уорхола – «Банки с супом Кэмпбелл». Оно состоит из 32 полотен размером 51 на 41 сантиметр, каждая из которых изображает одну из разновидностей супов компании Кэмпбелл. Энди Уорхол работал коммерческим иллюстратором и на этой ниве снискал широкую известность. Однако, несмотря на достаточно большие гонорары, Энди не переставал мечтать о высоком искусстве. И однажды он решил, что искусством могут быть даже самые простые вещи, такие как утюг или, например, пылесос. И нарисовать их можно ничуть не менее красиво, чем поля или цветы. Так появились 32 банки супа Кэмпбелл. Сначала это были отдельные картины. Позднее работы были объединены и выставлялись на полках, так чтобы зрители думали, будто смотрят на стеллаж в магазине. Необычное произведение было впервые представлено общественности 9 июля 1962 года и сразу спровоцировало возмущение критиков. Возводить в ранг вечного какие-то банки было неслыханной дерзостью. В то же время необычная работа вызвала интерес и привлекла внимание к художнику и его творчеству, а многим и просто пришлась по душе. После этой выставки Уорхола причислили к представителям поп-арта и концептуального искусства. И мечта коммерческого иллюстратора стать представителем высокого искусства сбылась. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Осторожно! Горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Радио Мелодия. Вентспилс. 88.5 FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.